0: Do you have a good business?
1: Направляю душа на место, там чуть ли не
2: Душа на место,